вы находитесь на волне 97.5 в Шебешале и 104.8 в Кральсаме. В эфире «Русское радио». За микрофоном

0: 就是木头哦，就是木头哦，就是木头哦，就是радио。
1: Так, ну а теперь я хочу со следующей песни от Павлика и Макса передать огромный-огромный привет всем своим землякам из Казахстана, все, кто с Павлодарной области именно слушают сегодняшнюю передачу. Вам огромный-огромный рахмет. Салам алейкум всем, все, кто родились там, прожили свою молодость, может быть, даже и не только молодость, а завели семью и все равно рискнули приехать сюда. Я им всем-всем-всем вам поздравляю и передаю следующую песню, которая называется «Берлин, Павлодар». Песня вообще класс, обожаю эту песню. Она кайф, просто кайф. Слушайте и наслаждайтесь.

каждому совет во благо. Иногда слова ранят сильнее, чем тишина.

а эту песню я посвящаю своей любимой девушке. Для тебя, малыш, если б не было тебя, то я бы сегодня не играл бы Joy Dussin в оригинале. А это классный ремикс. Если б не было тебя, слушайте и наслаждайтесь.

диджей, кто с тобой легко? Это мой личный летний хит был 2 года назад. Обожаю эту песню. И именно поэтому я посвящаю следующую песню Амадеусу и Доминику. Я вас люблю. Вы у меня самые лучшие. А песня называется «Сын мой». Для вас, пацаны. Я вами горжусь.

Органы, органы, органы, органы. Органы в рясах и органы в погонах. Органы, органы, органы, органы. Органы, органы, органы в погонах. Женский оргазм встречает препоны.